0: Nova Коледа.
1: Christmas Dian, Mubarak.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Bon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.